0: Дякую.
1: Ке.
0: Он же кое-что. А мне же он только камень, но надо на камень. You can get started for the play, please. What was your question?
1: Alright, it'll be early.
0: Thank you.